0: словах и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Слушайте Иваново FM.

Какая птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка невзначай. За что просел полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

это по прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области растет производство продуктов питания. В частности, в первом полугодии увеличился выпуск молока. Это результат запуска молокозавода в Иванове. Как сообщает правительство, на возрожденном предприятии наладили стабильный выпуск 14 видов продукции. Также с начала года в регионе выросло производство безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов. Сегодня в Иванове будут обезвреживать условных террористов. В областном центре пройдет тренировка силовиков, участвующих в контртеррористических операциях. Как сообщили в ФСБ, учения пройдут на одном из объектов органов госвласти. При проведении тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В лагерях и организациях доп. Образования Ивановской области проходит акция «Безопасное лето». Проект затрагивает все потенциальные риски и опасности, которые могут случиться в каникулы с детьми. Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, использования самокатов, велосипедов, питбайков и другой техники, о том, какие меры необходимо соблюдать при купании в открытом водоеме, а также как вести себя в интернете. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM. Первое обладание.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 29 июля.
1: Год 1696.
2: Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром I. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки с суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой и донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предпочли заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже не могли. И 29 июля 1696 года Азов капитулировал. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель». А воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генералиссимуса.
1: Год 1963.
2: Состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Из-за длинного узкого фюзеляжа и характерного высокого звука двигателей среди авиаторов его называли «Свисток». Этот самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро легендарного Андрея Туполева и предназначался для авиалиний малой и средней протяженности. Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. А серийно лайнер выпускали на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Ту-134 был первым отечественным пассажирским самолетом, который прошел официальную международную сертификацию. Всего было построено 852 различные модификации Ту-134. До последнего времени несколько сотен Ту-134 продолжали эксплуатироваться в России и за рубежом. Большой популярностью пользовалась VIP-версия самолета, но с 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации как устаревшие морально и физически.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгинг» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгинг». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области растет производство продуктов питания. В частности, в первом полугодии увеличился выпуск молока. Это результат запуска молокозавода в Иванове. Как сообщает правительство, на возрожденном предприятии наладили стабильный выпуск 14 видов продукции. Также с начала года в регионе выросло производство безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов. Сегодня в Иванове будут обезвреживать условных террористов. В областном центре пройдет тренировка силовиков, участвующих в контртеррористических операциях. Как сообщили в ФСБ, учения пройдут на одном из объектов органов госвласти. При проведении тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В лагерях и организациях доп. Образования Ивановской области проходит акция «Безопасное лето». Проект затрагивает все потенциальные риски и опасности, которые могут случиться в каникулы с детьми. Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, использования самокатов, велосипедов, питбайков и другой техники, о том, какие меры необходимо соблюдать при купании в открытом водоеме, а также как вести себя в интернете. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36.
5: Чтобы вы чаще улыбались.
6: Чтобы вы экономили свое время.
7: Чтобы стать ближе к вам.
8: Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области растет производство продуктов питания. В частности, в первом полугодии увеличился выпуск молока. Это результат запуска молокозавода в Иванове. Как сообщает правительство, на возрожденном предприятии наладили стабильный выпуск 14 видов продукции. Также с начала года в регионе выросло производство безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов. Сегодня в Иванове будут обезвреживать условных террористов. В областном центре пройдет тренировка силовиков, участвующих в контртеррористических операциях. Как сообщили в ФСБ, учения пройдут на одном из объектов органов госвласти. При проведении тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В лагерях и организациях доп. Образования Ивановской области проходит акция «Безопасное лето». Проект затрагивает все потенциальные риски и опасности, которые могут случиться в каникулы с детьми. Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, использования самокатов, велосипедов, питбайков и другой техники, о том, какие меры необходимо соблюдать при купании в открытом водоеме, а также как вести себя в интернете. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
0: 13-333-5-0-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки нет. Терапия у Стволыгина Андрея.
5: Телефон 59-29-49.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановец попался на удочку мошенников во время поиска бензина. 70-летний мужчина искал в интернете информацию о топливе на заправках и скачал неизвестное приложение. На следующий день пенсионер обнаружил, что с его карты списано более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, самый надежный способ защитить свои финансы – не устанавливать программы из непроверенных источников. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пес.
7: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области растет производство продуктов питания. В частности, в первом полугодии увеличился выпуск молока. Это результат запуска молокозавода в Иванове. Как сообщает правительство, на возрожденном предприятии наладили стабильный выпуск 14 видов продукции. Также с начала года в регионе выросло производство безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов. Сегодня в Иванове будут обезвреживать условных террористов. В областном центре пройдет тренировка силовиков, участвующих в контртеррористических операциях. Как сообщили в ФСБ, учения пройдут на одном из объектов органов госвласти. При проведении тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В лагерях и организациях доп. Образования Ивановской области проходит акция «Безопасное лето». Проект затрагивает все потенциальные риски и опасности, которые могут случиться в каникулы с детьми. Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, использования самокатов, велосипедов, питбайков и другой техники, о том, какие меры необходимо соблюдать при купании в открытом водоеме, а также как вести себя в интернете. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 29 июля.
1: Год 1696.
2: Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром Первым. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки с суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой и донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предпочли заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже не могли. И 29 июля 1696 года Азов капитулировал. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель». А воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генерала.
1: Год 1963.
2: Состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Из-за длинного узкого фюзеляжа и характерного высокого звука двигателей среди авиаторов его называли «Свисток». Этот самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро легендарного Андрея Туполева и предназначался для авиалиний малой и средней протяженности. Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. А серийно лайнер выпускали на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Ту-134 был первым отечественным пассажирским самолетом, который прошел официальную международную сертификацию. Всего было построено 852 различные модификации Ту-134. До последнего времени несколько сотен Ту-134 продолжали эксплуатироваться в России и за рубежом. Большой популярностью пользовалась VIP-версия самолета, но с 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации как устаревшие морально и физически.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Узникова, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблема с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. 0 Плюс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок. Проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: FM. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос и

0: трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановец попался на удочку мошенников во время поиска бензина. 70-летний мужчина искал в интернете информацию о топливе на заправках и скачал неизвестное приложение. На следующий день пенсионер обнаружил, что с его карты списано более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, самый надежный способ защитить свои финансы – не устанавливать программы из непроверенных источников. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Свет в обед.
1: Ну, насчет того, чтобы вместе спеть, это я, конечно, вам, друзья, обещать не могу, но вот хорошую музыку послушаем и будем слушать ее очень много в ближайший час, поскольку в 12.00 на 106.7 стартовала наша с вами обожаемая программа «Привет в обед». Я ее ведущий Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа и с удовольствием готов объявить, что настроен на то, чтобы передавать ваши сообщения в ближайшее время. Вы можете поделиться с нами и со своими близкими, друзьями, родственниками, с кем угодно. Приветом, поздравлением, пожеланием. Если вдруг есть какие-то поводы, обязательно их отметьте, напишите о них и пришлите нам сообщение по номеру 8-920-670-8-31-48, где удобно. Ну и песню хорошую не забудьте, конечно, попросить поставить. Это тоже, вы знаете, лишним никогда не бывает. До 13.00 мы все это озвучим, исполним в прямом эфире, поэтому ни в коем случае себя не стесняйте, пишите. Еще сегодня можно написать не только привет, не только поздравления, но и поделиться с нами таким интересным опытом, рассказать о том, какого самого необычного зверя вы видели в течение всей своей жизни, друзья. Мы все эти истории озвучим в прямом эфире. В конце этого часа загрузим генератор случайных чисел. Он это все перемешает, выдаст нам одну. И вот автору этой самой одной истории мы подарим два пригласительных на шоу «Полосатый рейс» в цирке «Виват», которое состоится 8 августа в 5 часов вечера. Если заинтересованы, друзья, время у нас с вами впереди еще очень много, поэтому обязательно пишите, все будем озвучивать очень быстро, очень оперативно. Сейчас группа «Ария» зазвучит на 106.7 на Ивановой FM, а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Послушали группу «Ария» только что. Думаю, самое время переходить к первым сообщениям в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Друзья, у нас сегодня на повестке дня не только поздравления, не только пожелания хорошего настроения, не только приветы, но еще и истории о том, какого самого необычного, может быть, страшного, может быть, интересного зверя вы видели. Я напоминаю, что все истории, которые вы присылаете, мы в конце часа загружаем в генератор случайных чисел. Он выбирает одну, и автору этой истории мы вручаем билет на две персоны на шоу «Полосатый рейс» в цирке «Виват», которое состоится 8 числа в 5 часов вечера. Пишет Александр, что он, конечно, самого зверя непосредственно не встречал, но когда был в лесу, видел следы медведя и просит по этому поводу поставить песню «Медведица» группы «Мумий Тролль». Очень интересное, кстати, сообщение. Я вот даже не знаю, дорогой друг, в каком лесу вы были, что видели следы медведя, и лучше в этом лесу, мне кажется, больше не ходить. Но, тем не менее, история интересная, пускай немного пугающая. Мы обязательно ее добавим в наш список сегодняшних участников. И я немножко даже потерялся, честно говоря, от такой истории, но действительно страшная и необычная. Группа «Мумий Тролль» отметится на Иваново FM уже буквально через минуту. Обязательно дождитесь, песня «Медведица» по вашей просьбе прозвучит. А я напомню, друзья, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Присылать по нему приветы и музыкальные заявки можно до конца этого часа, где вам удобно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
8: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
9: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
8: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
9: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
8: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
10: Уважаемая Дарья Птахина, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день губной помады. Мир празднует яркость, красоту и уверенность. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была такой же насыщенной и выразительной, как любимый оттенок помады, не блекла со временем, а только выигрывала в глубине. Улыбайтесь почаще.
0: Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Прямо-таки не отпускает тема зверей нас сегодня, друзья. Даже вот песню «Волкодав» в исполнении группы «Мельница» наш помощник искусственный интеллект Анатолий в эфирную сетку добавил, как почувствовав, да, что сегодня у нас такая интересная тема эфира. Если вы только настроились, говорим мы сегодня о том, какого самого необычного зверя вы видели вообще, в принципе, в течение всей своей жизни. Мы тут недавно вот медведя обсуждали, я, честно говоря, до сих пор отхожу от этой истории. Мне кажется, просто, друзья, не очень радостно во время похода по лесу обнаружить следы медведя. Но, тем не менее, следующая история у нас чуть-чуть повеселее, пишет Владимир. Добрый день, Иваново ФМ. В тему про необычных зверей был недавно у знакомых. Они относительно недавно завели кошку, где-то месяца 4 ей. Короче, впервые в жизни я увидел сфинкса. Чудесное животное, доброе и ласковое, вопреки стереотипам. Владимир, спасибо вам, во-первых, большое, что написали. Вашу историю добавляю в наш призовой список. И еще вижу, что вы попросили поставить группу «Пилот» песню. Я думаю, друзья, все уже догадались. «Сфинксы». Послушаем ее совсем скоро. Абсолютно, кстати, с вами согласен. Тоже сфинксов видел. И действительно, они, может быть, только внешне кажутся какими-то непривлекательными. И то не для всех. А на самом деле очень интересные тактильные животные, которые к человеку привязаны. Поэтому, да, согласен с вами полностью. Послушаем вашу музыкальную заявку. Ждите конца этого часа, чтобы узнать, повезет ли вам в сегодняшнем розыгрыше. На кону у нас, друзья, билет на две персоны на шоу «Полосатый рейс» в цирк «Виват», который состоится 8 числа, 8 августа в 5 часов вечера. Если хотите поучаствовать и потенциально выиграть, пишите, какого самого необычного зверя вы видели, в принципе, в течение жизни. Сделать это, то есть написать и отправить нам историю, можно благодаря номеру 8-920-678-31-48, где вам удобно, пишите. Также на всякий случай напомню про группу ВКонтакте, там в личных сообщениях тоже читаем все, что вы присылаете.

0: побед!
1: Группа «Пилот» отметилась на Иваново FM только что благодаря музыкальной заявке одного из наших дорогих слушателей. Послушали песню «Сфинксы» вот вместе с вами прямо сейчас в программе «Привет в обед, друзья». Есть еще музыкальные заявки. Далее послушаем группу «Алиса», песню «Бродячий цирк» по просьбе Николая. Он пишет: «Пламенный привет всем, кто настроен на 106.7. Всем желаю хорошего настроения и легкой недели». Вот замечательное сообщение, Николай. Спасибо большое, что вы нам написали. Вам, мы всей командой Иваново FM, в свою очередь, тоже желаем хорошего настроения, легкой недели и успехов во всех делах, неважно, рабочих, бытовых или личных. В общем, главное, чтобы в хорошем настроении все делали и все сложится. И интересно, кстати, получилось с подбором композиций. У нас как раз сегодня тема с бродячим цирком, ну, может быть, не очень бродячим, но с цирком очень активно развивается. Мы обсуждаем самых необычных зверей, которых успели повидать за время жизни, что нам подарил этот жизненный опыт. В общем, друзья, если вы кого-то интересного встречали в течение своих каких-нибудь прогулок, поездок, отдыха, обязательно нам об этом напишите по номеру 8-920-678-3148, потому что таким образом вы получите возможность выиграть билет на две персоны на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват», которое состоится 8 августа в 5 часов вечера. До 13.00 нужно успеть это сделать. В конце этого часа мы подводим итоги, поэтому время еще есть, друзья, обязательно пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Привет в обед.
1: Князь в пасти темных улиц играла на Ивановой ФМ только что. Кстати, наши улицы, насколько я понимаю, пока относительно светлые, хотя ближе к вечеру передают дождь. Будем надеяться, что синоптики ошибутся, а даже если не ошибутся, то непогода быстро пройдет. Я возвращаюсь к вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Друзья, мы сегодня не только делимся хорошим настроением, мы выполняем музыкальные заявки, но еще и обсуждаем, каких самых необычных зверей вы видели за время жизни. И историй у нас набралось, на самом деле, уже достаточно много, все они интересные. Был и медведь, был и сфинкс, и теперь вот пишет Мария следующее. «Привет, Иваново ФМ, делюсь историей. Как-то раз поздно вечером возвращались на машине домой с дачи. У нас небольшой домик, где-то полчаса езды от города. Рядом есть лес. Так вот, на выезде из деревни нам перегородила дорогу стая кабанов, которые, ну, просто вот решили, видимо, прогуляться на ночь еще недалеко от жилых домов. Они, конечно, вели себя очень прилично, тихо, даже машину не тронули, но, как пели сплин, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мария, спасибо вам большое за то, что вы нам написали. Вы уж, пожалуйста, будьте поаккуратнее в следующий раз во время поездок на дачу, хотя я понимаю, что здесь, наверное, от вас ничего не зависело. Что тут можно сделать, да? Просто вот кабаны вышли на дорогу, такое бывает. Это действительно интересная ситуация, и я понимаю ваши чувства, поэтому группу «Сплин» с песней «Мое сердце» послушаю вместе с вами уже буквально через несколько минут. Вашу историю добавляем в наш сегодняшний призовой список. Напоминаю, друзья, что до конца этого часа вы нам можете написать о том, какого самого необычного зверя вы видели, и таким образом поучаствовать в розыгрыше двух билетов на шоу «Полосатый рейс» от «Виват Цирка», которое состоится 8 августа в 5 часов вечера. Истории загружаем в генератор случайных чисел, то есть победителя выбираем случайным, соответственно, образом. Им может стать кто угодно, поэтому спешите поучаствовать, пока есть время.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
11: Уважаемый Валерий Ушанов, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день тигра. Мир чествует самое грациозное, сильное и благородное животное, а значит, эти качества точно есть и у вас. Желаем вам, чтобы в жизни вы всегда шли по следу удачи, как тигр по своей тропе, и чтобы ни одна цель не ускользала от вашей хватки.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

открывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: привет в обед.
1: Час приветов и музыкальных заявок близится к концу. Друзья, думаю, самое время подводить итоги нашего небольшого розыгрыша. Сегодня на повестке дня у нас были два билета нашего полосатый рейс от цирка «Виват», которая состоится 8 августа в 5 часов вечера. И для того, чтобы поучаствовать и потенциально победить, нужно было поделиться историей о том, какого самого необычного зверя вы видели когда-либо. У нас сегодня были интересные варианты. Был и медведь, и сфинкс, но победа... Да, исходя из того, что нам показал генератор случайных чисел, достается Марии, чей номер телефона заканчивается на 8419. Мария, кстати, рассказывала нам интересную историю про кабанов. И я думаю, что за пережитый стресс, Мария, вы однозначно должны быть вознаграждены. Как знать, может быть, эта история с вами случилась именно для того, чтобы вы потом ее рассказали в эфире Иванова FM и получили за это замечательный подарок. 8 августа в 5 часов вечера в цирк «Виват», полосатый рейс. Приходите, два билета теперь на это выступление у вас есть. Я на сегодня прощаюсь, друзья. До конца этого часа еще много хорошей музыки прозвучит для вас. У микрофона был Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся уже завтра в 12.00 на Иваново FM. Все то же время будем передавать приветы, слушать любимые песни, делиться хорошим настроением.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Аферисты намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-центре МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в полицию. В Иванове вновь пройдет фестиваль уличного кино. 15 августа в парке Харинка под открытым небом состоится показ отечественных фильмов. В детской зоне можно будет посмотреть все части мультфильма про Ивана Царевича и Серого Волка, а также современные сказки. На основной площадке посетителей ждет подборка российских полнометражных картин последних лет. Вход на все показы фестиваля бесплатный. Подготовка первоклассника к школе в России обойдется как минимум в 25 тысяч рублей. Об этом рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В эту сумму входят форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. При этом реальные расходы могут оказаться значительно выше. Чтобы сэкономить, эксперт советует не переплачивать за бренды, покупать до сентября только самое необходимое, а остальные вещи приобретать уже после начала учебного года, когда появляются скидки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 29 июля.
1: Год 1696.
2: Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром I. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки с суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой и донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предпочли заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже не могли. И 29 июля 1696 года Азов капитулировал. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель». А воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генерала.
1: Год 1963.
2: Состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Из-за длинного узкого фюзеляжа и характерного высокого звука двигателей среди авиаторов его называли «свисток». Этот самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро легендарного Андрея Туполева и предназначался для авиалиний малой и средней протяженности. Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. А серийно лайнер выпускали на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Ту-134 был первым отечественным пассажирским самолетом, который прошел официальную международную сертификацию. Всего было построено 852 различные модификации Ту-134. До последнего времени несколько сотен Ту-134 продолжали эксплуатироваться в России и за рубежом. Большой популярностью пользовалась VIP-версия самолета, но с 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации как устаревшие морально и физически.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблема с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской 55. Ноль пёс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное.

0: обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: На отдыхе с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей. Бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании и жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифтов. В планах заменить порядка 80 кабин. Аферисты намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-центре МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в полицию. В Иванове вновь пройдет фестиваль уличного кино. 15 августа в парке Харинка под открытым небом состоится показ отечественных фильмов. В детской зоне можно будет посмотреть все части мультфильма про Ивана-Царевича и Серого Волка, а также современные сказки. На основной площадке посетителей ждет подборка российских полнометражных картин последних лет. Вход на все показы фестиваля бесплатный. Подготовка первоклассника к школе в России обойдется как минимум в 25 тысяч рублей. Об этом рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В эту сумму входят форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. При этом реальные расходы могут оказаться значительно выше. Чтобы сэкономить, эксперт советует не переплачивать за бренды, покупать до сентября только самое необходимое, а остальные вещи приобретать уже после начала учебного года, когда появляются скидки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.

0: вами Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В Иванове водитель остался без прав за отказ от освидетельствования. В мае на улице генерала Хлебникова инспекторы остановили «Тойоту Камри». У 28-летнего уроженца Абхазии были признаки опьянения, однако он отказался пройти медосмотр. Фемида оштрафовала его на 45 тысяч рублей и лишила водительского удостоверения почти на 2 года, сообщили в пресс-службе областного суда. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: слушаете Иваново FM.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

проглочу, вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут уж.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 июля.
1: Год 1696.
2: Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром Первым. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки с суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой и донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предпочли заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже не могли. И 29 июля 1696 года Азов капитулировал. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель». А воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генерала.
1: Год 1963.
2: Состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Из-за длинного узкого фюзеляжа и характерного высокого звука двигателей среди авиаторов его называли «свисток». Этот самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро легендарного Андрея Туполева и предназначался для авиалиний малой и средней протяженности. Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. А серийно лайнер выпускали на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Ту-134 был первым отечественным пассажирским самолетом, который прошел официальную международную сертификацию. Всего было построено 852 различные модификации Ту-134. До последнего времени несколько сотен Ту-134 продолжали эксплуатироваться в России и за рубежом. Большой популярностью пользовалась VIP-версия самолета, но с 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации как устаревшие морально и физически.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: покажет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей: бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок. Проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 18 копеек. Официальный курс евро — 88 рублей 72 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки — удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: отказали.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: В Иванове водитель остался без прав за отказ от освидетельствования. В мае на улице генерала Хлебникова инспекторы остановили Toyota Camry. У 28-летнего уроженца Абхазии были признаки опьянения, однако он отказался пройти медосмотр. Фемида оштрафовала его на 45 тысяч рублей и лишила водительского удостоверения почти на 2 года, сообщили в пресс-службе областного суда. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
5: Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждые 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. География популярных круизов по России заметно расширилась, об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 июля.
1: Год 1696.
2: Русскими войсками взята турецкая крепость Азов. В конце 1695 года в ходе русско-турецкой войны началась подготовка русской армии ко второму Азовскому походу. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром Первым. К началу июня 1696 года русский флот под командованием Франца Лефорта вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки с суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Мазепой и донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева начали приступ. После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный крепостной вал. Турки предпочли заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже не могли. И 29 июля 1696 года Азов капитулировал. Взятие Азова стало первой крупной победой России над Османской империей и началом превращения России в морскую державу. В честь этого события была выпущена медаль с изображением Петра и надписью «Молниями и водами победитель». А воевода Алексей Шейн первым в России получил чин генералиссимуса.
1: Год 1963.
2: Состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Из-за длинного узкого фюзеляжа и характерного высокого звука двигателей среди авиаторов его называли «Свисток». Этот самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро легендарного Андрея Туполева и предназначался для авиалиний малой и средней протяженности. Свой первый полет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года. А серийно лайнер выпускали на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Ту-134 был первым отечественным пассажирским самолетом, который прошел официальную международную сертификацию. Всего было построено 852 различные модификации Ту-134. До последнего времени несколько сотен Ту-134 продолжали эксплуатироваться в России и за рубежом. Большой популярностью пользовалась VIP-версия самолета, но с 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации как устаревшие морально и физически.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: За рулем к свободе. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Усугубление. Владимирская область, село Чиликово. УКН 12-335-0-263.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
10: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки нет. Терапия у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей. Бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пес.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 249 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. В Савинском районе капитально отремонтируют автомобильный мост на дороге Ковров-Шуе-Кинешма. Он связывает регион с Владимирской областью и обеспечивает проезд до Савина со стороны Шуи. Работы на объекте идут по полосам. Подрядчик заменит асфальт и установит ограждение. На время ремонта организовано реверсивное движение. Всего в этом году на региональной сети дорог запланированы работы на 6 переправах. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 300 000 человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Романова FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь, сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: «Сварок». Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

властям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: целью связанные, одной целью скованные.
1: С вами Иваново FM.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке

только делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони уз

0: забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пропасть.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.